нам кені там мехом басос мыхин. Вира хайшка фадерле гавади рава свилед гавралин кмаен рим вихвас холям лез копаги сраде из мали хокрохтед но спон

0: на немощи.
1: Не обреме гарби фазем. Ахуан, морнуэл хорч эрен ветерах тетан. Амин шахал са спайн, мали ер лаби ин ваш, эг ис клиним са дагайл ин ерен. Биен на мадарах ти шин на лиг огин им мэрле, а гой гала. Эг ис айте радай. Es kommt mir gerade ein schöner Tag in Oran, at the Kuma, Wetterach Gelach. Hockerlin, schöner Lacko, as a Wohn, as Honachti, as Eiterbi, eiges a Hor, ne Fakli Kierna. Nisch. Ja, Oran, as kann die Art war, eiges Armenien, ein Hirn. Eiges, dass ich schrieb, Wetterach Gelike, Kegel will na fakli a merle. I guess very me yeracht tune the hood na moon or less nor a clinic of a dusa me. The boys of Mullabwan.
2: On the Monday morning early.